0: look good. Tausun need to saksaw jam yok CBC uki oktartuna rot kaqving atigut qarungni. Ullumi nakkatcha July 27, 2026. Pigi arutigi qattaqatikkunu naqjamit pivalliyut pigi arutigi Amaru Okara Koyakatta Nibileoma unit Isumagi Yang in Nit Danare Kangilin Mutak Kangilugaping Muta Mamiana Kangilugaping Mutak Aoya Amaru Pinga Amma Kanwe Tuninga Silla Nibileona Silla Mat Nakarosunikisani Tusaksauniatok Inuit Kawyamayatokang in Nit Ukaw sa kaktukang na yagalun ni day kang aktok. Pekko sila revik. Inug dito ili sa iye ukataktok. Tanatao ko ni pili ok si mayun nuta sak sa urok si mangitok. Nuta ka ulo ni pekok sa valiyan ng anit unik kaktil lugo. Tusak sa unik luni kisi ani. Avik si maniang mata ulumi tusak sa urok luni. Dan ribikata, wigo nga kaug patu saksaw ni Aluni, nipito kang mitaok, pangnagturo miutang mit. Upang living miutaw ro si maninganit, unik kaktilugo, tusane agiluta. Tunga suter lusi, nunak juamit, pivalia yutak kwa, pigi ako tige katakatigo. Tami kakao, ukarima lunigit, tusaro milavo.
1: Sedang drama pivaldeyut angikatigit dinasuakti kayu sivaldeyu pidjutigit lugu Iran unatamninga kangatasiyogara kangatiluti kaktayuni usiluti kaktikatapwe Cairo angikatigit dinasuakti diye sivu mugyakkan nasimadakku pidjutakaktuti Amerikakku ammaru Iran angikatigin namu tikitit dinasuakti lugi unatakun namni limanginu unatadidoktin nagi gavamakunni ngaktuyuma Gungu yui okakku takkununga pivaldea yudagi kunu associated press kisiani kaktitikatta utini uyu takkununga sugi utirinnu katujakatigi ingu yunu tauvani avittoksima yuni naa magia katta utini puisuri Amerikakku ubbadu Iranku kaktitini karau ngittui ullupinga suurattu angi katigitina suaktiti yii takkunanga tuti Qatar ammaru Pakistan pedagi gerdasima vui pidjutigillui Washington, Amaru, Tehran, America, Nukat, Tikena, Simavui, Kat, Tikatanami, Iran, Goyami, Pijutigi, Dugu, Umer, Drangaji, Tekani, Akutani, Hormuz, France, Sokasima, Dugu, Ecuador, Joto, Kasimama, Nunagi, Yangani, 220,000 Goyuni, Inukutini, Kemat, Tisimaluni, Kisiani, Perok, Padegun, Nersima, Yugadwa, Lagi, Cap, Ferre, France, Goyami, Niger, Pasiani, Kamitti nasuaksima vui kattigii taanna nunaripoyo yu Paris tisamotu luaktangani ikisimadattuni ammaru 220,000 nguyuni inunni kanigiyani Bordeaux kimaatittilluni nunarigiyangata ministeriyanga Laurent Nunes ukakku taman naikuare yu peguppalliagunniattuugarua nigiunni kaartunnaksilluni kiseeni sudi ukkuuninga kubbappaadunnaqto yu ammaru urugaanaktuulluni sudi Tegiyi tuwawe kakkui nuna minu tegilduti ikuwara yu minukkak tinasututi teikanito Spain mi kattigiyi ngi anginakpaango yuni ikuwara yuni pidegisimalduti nuna riu yui audlakatappui kanigiyani Madrid ammaru Valencia gavamakkunni ngahtui pidegigialdakujivu sidawasi jokpaldeani nganu kousivaldea kattituinaktillugu Britain mitto angi yukka nganu taango yu katimakate kakko Zelensky mi narune Gilduni, Kayoksum Nam Nagiangani Kiev me, Ukrainian Angiokang of Volodymyr Zelensky, Katimakatikan Nasimavo, British Angiokariangani, Andy Burnham, Onatatu Shaku, Omer Drakuvingani, Taken England me, Burnham Okako, Tana, Nagajomi, Praga Nunertu, Pidjitram Nertu, Ekayoksum Nam Nagianga, British Ku, Takunua, Ukraine Mo, Zelensky, Oldam Naganertang, Sivulapangu, Asiani Nunadrang. Angi yokka angi yumi tabunga бурааргаартми пинасуарусиулоортми Бернам идиоортиллугу талдимагилертанга таанна прайм министерю таувани бритинми унатартулери унатарни пигиалоорсиматиллугу теемангани рашакку юкрейнку 2022 мутиллугу зеленски амма бернам катекатхарнаарнераккуи 200 гулуартуни унатартуссаккуннингаартуни юкрейнми аммалу пингасуни пинасуарусорни таувани бритинми ниарнераттуллути илалиутисима вутаккуа пилиммассаттиллуги унатартуссалерийкку аммалу умеартуанги каартаюулеринэрму пилиммассаппаллиаллути уллуи апортарутикалерсимаву силартуами намилима таанна пиджутигиллугу унатарниую айранми асидживиуллиатуиннарга уллу каутама ханой виетнам 7 гулертуи нуналертуангуйуи аммалу 7 гуйуи ину иккуммаккуи силартуа аджигигуннеартангани теемангани унатарни пигиалоорсиматиллугу айрангуйуми таккерасоолерту thousands of miles унгасинниқарлуартиллугу кисиани аттуиваллиасимамма тааккуа орсуалулеринэрми куббарпааллертиттиллутиакингинни аммалу тааккуа сангунгаалертути пирорсииннну санавертуангуйуну аммалу илагиингуйуи кииноуйулеринингинни илалиутиллути уллутама инуусиуваттаттинну таанна силертуалима кииноуйулиурасуннинга аттуамма тааккунунга орсуалулеринэрму гаасилеринэрму аммалу аттуанеқарасиутиллути силоо асинсерпаллианингану таманна ассукалла аттортоонеқаруннаққо 45 million гуйуни инунни суккуунэрму тикититтуиннераақартути силартуарми катутиқатигиингуйуи пилиммассаппаллианинга налунеэриву палисиккуттау қинеққуи кингуллерияңани сиаро неқиму қувиасуутиқарниуйу қокиаюқалоортиллуги пингасуни инуартоюқартуни палисикку қинеққуи таассуминга кингуллерми қокиаювинерни қокиаюқалоортиллугу инугиаттуни неқилеринерму қувиасуутиқартиллуги сиаро space needunga tasaniani maqbuwanguti ammalu arna inuugunniiloqqu ammalu tisamouju aannertuviniulluti naattiunguyami sorusummi aannertuqaqasiutilluni taakkuatabba silartuarmi pivalliayyun